даавсун ийнхаарнерсун атаатуннеқаанна ипаққарлуктуми малиоарникумунаа қиммертааннакасангиллугу сакиара ипарарту даалугилаарсима каппианарсилаарсималлаққу аксиуалу иксиарзонаару зооллунилу қауппангортиллугутаку яртулаарсимаакку сунаппа ие кувиуаруорсун имэн намақиллааруулсун қаартуалунарунангиллу қаутиллугу оқаутиллерпаа сунаппугуорманна қаарнагитторулуулаару силатингаагу тамаану килерсимаюаруулуни ипарартуллаагу ипа такуурлунга ипаарсигиараагаму илаулдунга утэ такуурлунга ипаарсиуллаагаму сакиннилла таасуми сакиксалли ипаарс тайманнакани ааннерсиуманикумуна риммиалуи тааккуккасангиллу яккиара ипаартуллаагаму илэрсимаа аиттаангулоорсималлаарула тайматанна утсерилуатармиар эморохн утсериуннаамерлугу нурианиарту тумуттигиттигитсуми тусаллариунгаала таавунганаояани нурианиарторторуо авари нурианиартома атаатама нингаутаариумалерсуниу асилаа асилаа нингаутаариумалармагу таана нуктертисиуаалуммат синаавва нингаутаариниартара синаавва катоққа нингаутаа асилаа нингаутаа нуктертисиуаалуммат таппунга таккуа пекутини уаттиннуартерлунии наягаанна таанна нулиартаариартортанга қиаажоролоорама камагилаарсивагумияра қиаасунгулларнагалу таанна қиаажоролоорама сунааппа тайманнаи пагнаммата уинигум уинигумангиллути қиаавагнаммата сунааппа таанналу ангутиаалу ангерлаа ангиаалоққуиллуни сунааппоона нингаагугиниартаалуга нингаагуиллерпагатайка тайккуалисивунаагу сунаппа токойуми тайккуа уникааққарьякка қиаажоалууалаорту тайккуа ааси исимагиллуги таанна наякулуга уинингиалерторли сунаппа қиаажоолу камагилаарсималлариуара сунаппа уинигасуллули қиаажоалууарнаммата кингиттиангу қавиилаарсимагивунга униартауюми сунаппуона нулиартаариана суттукулуапитта аултаруллериартурту униартауйо қиааиуллаалу тайманна сунаппа нулианигассусиумуннаммата имун мааннаунгитторлу тайкка қааиуалаортаккали уинигасутту аксуалу қиаавалаорсимаммата нулиакку каруйуи тамаккуа қиаавалаорсимаммата маанасуулаорсимаму иммата уникаксиаруторюкка таппунга исоқалаунаакку иккарнаруйунга

0: ана кэмуксии таппиана рулуктуарулоорту манерал онгиттуалуг масиктера нунаарасуклугу кэмуксиккуллу аммалу умиакку таква пиуяалу виллисарикуналаунгиттера имангагуллу нунаарасуарпингагуллу атерасуна тамаккоорюи илоонгитсутта хаулоорма ахиккэхаттиартуалуга калуарлуну кэксак
1: ангона суббируи идиккаариа калоормияситто суукаамма
0: тамаккоата байлиппаариа или паллиа суугаа халаортабут таинне кэтинганииннерпаа атаатама кингуннингани нунатаарилаортабут акуннеруннаунгитабут аххаагу махуугай кейкани аппадея пиллиню нунартаувиару виниттинну утитиуннараумма атаусиингуллуни нунагилгу нааммангерсаумат атаусиигуллерами таавани нунартаувиниттинну утитиуннаралаорту чуухайма нунахатти намунгерфисахангиллаттаармат и атаусиингуллуни хануингиннерсаумат тейкун утитиуннараорту атаатамма инууннерпивинингану таанналу кингуллерпаа нунатаарилаортабут манераутиумилаарсимапо кисиани ухаххаугама илангарлуни илагиингуллуни хануилиохартиллугу хуарсаангана ниуммат таиннали кингуллерпаа нунатаарияпуттау кимагуннулаунгиннаттигу илангахталаоатта тэнна чорусиохатимма тэхата аннаккулуулаарсима аллуарма кисиана анаккараами каппиасулэртукулуулаарма таамусиулоорту ирнига имаагоорлуулаарсима имаагоорлуулаарма нукакулуа саллувина канажоасу сутин канажоксиорлути саавичаулерами нунаакаортуриарлути нуканга наккалаорсиманнерма имаагу лахиллуни таима таима анхараами каппиасулэртукулуулаарма айорнармат таина нуна криссааннернехарсимай уваттинну уваннулли сорусиохата харуннаттиаммарилаорсимагама махуунни амма нуканга карторалаварлути сорусорулу сорусигулуулуалаума чарли тэчэмани асуила таймелоктиллугу акунниораалунгитту илсарвимунуттерте паллиалангалертиллута илангартоллареалулуорсимагатта нингауннааттинни нингаукулуттинни таинна нингаукуллиорсимагаттигу ахаагурални паулуусехилерти наямма мини уигилиларсумаммагу сайманангитту хаттасууммат иккаумалераигакку нингаукулу эндак хемактаулуарсималла тораауатта таймааттайна атаатайлаама арсоруннартуми нингаунгерсута арсоруларатта илэллариалуилиларулуараттигу паулууси мамена тами таннайлуу сайманангиттуалуумма
1: мамеанангитту таманна ассоруннарту анигорсимагалуартни иккаумаллугу иппиннарманила
0: ида темайтугут хоянами туксиагавит тэмтэйнэ кингуллерпаами нунагиллаорлутигу тэма кэмартэрлэрсэмагатта тамаккуаттау сорусиинани тюиннерли укилоортувиниуллу тирниангуллути арсоруннартукулууммата анерсаарнингиттуллуунни тамаккуалли ноққалаарсималаунгиммата хассиугалуакиа тэма таавани ину семангиттукулуи хаайумаллутталу аксуалу тайнаппалапиу ирниксага инутсиа тамаанимиут

0: tolluni sibullappa amittau khitun wattaqauti hinderangui tolumi mati ausaku ke manno khawma khawmi yakku pali simun lu khana yaktiu kaina tu pala ulu agelluni tama ko gukhlaqku kisiani taqwattau ilulini nillingin nakki akagunai nunavinar meissu takhanitsuunnermaga tusalausimang hattalaunginnatta ilattinni khanuitaqaruamagaata tappuuna aannersimayugu aqsuqallattau tusartitau rasuarluta aqsuruutoqquiqtalaunginnatta taunangan nunat viñiitsinni inutuammi taima ananaga ахубешмиттукулуулаама акунеалу суухаимма таккини таятуиннерни илангалерибо иля таваунгоотигиямани уимини маликтамини хемартаукоотигиллуни тааннаарсоорналартуксаагу суухаамилаанниккут хаусуичуутиллугу пилуартуми таартуалуулертиллугу иккарса тукулууалаумат илангагу саймаг миттууллуни қиавоксуни суухаимма таймаилауммимма тейкку таймаилуортимаюиннаулаумата тааккуалу арнакаллау ананатсиага ауллуларсимаммимма пуваллуккиллугу тамаанаитситтауни винига арсуорнартуалу лауммимма тааккуалу китунгани уккуйумин хаттанги линиуму накуарлу лернивининга утсернаа семаммин мата арнакаллаа китунгани иккираалу меэхаттарлути уккуусаута хаттиангилуараату паннерлути таманна сунаапа хиохаттарнер пиунгимма накуану пиуннаарнаа уаттиаруулераимма тамаккоорулуйалоорулуартиллуги анналаорпугут акукуттормиуну тикитаалуулуорсимагатта 1958 ме хэмуксиккун нунавинэрмиутоюрулли иниоқатитааллаорсимавугут таавакку акукуттормиу тукисикаутугинангиккалуарлути кайортуалуулоормиютта уаттинни таима ангаюгасаамуили уникаарнартава охаппалаорту илангата таакко нукари силлукку таакку илавикулууларумата тал хэмуксиити самат ингаохарлути майами таакко нингауги тикисималлути нокорлерпаангата хауллукту матилиу ангаюа саамуили тупертаарти таулоорсимаммат уникаарпалаорту тупертаарама упенгаами махайгиами аксуалу пиусилаорсимамма тупекалерама тупеханниллунга маанитсуине силами синиппалаортунга хамутималуни хаатуиннерани тупертааллагамали уакиллангаан иманна уникаарпалаормат тейкку икайортуарсимаю иниоокатигиллу тигуллу аджиумичиумию миллу тусаммарлути тамаккуа икайортау утигисимаю ванисуубут тайма ананага кисиан тайма анака сеппатту наллиннерсимаю аксу тамакку иннакулу таймалаумата нехимугуангиккуа кипилаорту туттутуумаллерту ихалу хаммагаалу нане хаавиимангиаруллута каннажуиннааравар акуннеаалу сунаапа тасехартуугалуат упагуннангиллутигу тамаккуорулуйаву аперсекканнерумагуви таамисумарсорнааппути
1: Лэри уллу аақиссоқсимувамма иққанеяртуни маанна пивикиуялиратта уқаалавигиқканнеқуннераарпаги нипилиуқканнерлуги
0: иёгаар
1: куйеннами лэри уллуқаттиарниаққути
0: na kumain.